0: 20 килограммами взрывчатого вещества. На внешней оболочке ракеты сделана насечка, по которой во время взрыва боеприпаса внешняя оболочка разделяется на 3600 поражающих элементов.
1: 这个部分是导弹的战斗部，里面有20公斤的炸药，它的外壳有许多凹槽，一旦战斗部起爆，它的外壳将会顺着凹槽形成3600枚弹片，那它的爆破方向是这样散开的。
2: 哎，我怎么觉得比划的像爆骨变了爆破头？
3: 啥爆？人说爆炸？
0: 上课时间不许掉头地儿。
4: 现在是有问题可以问。
2: 这个战斗部，它的杀伤半径是多大呢？问得好，大约75米。
4: 都记住了啊，75米。哎，袁教官，我也有一个问题，这个萨姆2型导弹能打多高？23000米，高度超越世界上任何飞机的升限。这么高，那啥都漏下来了。黑导演要赶紧。
3: Пожалуйста, скажите, чтобы меня не перебивали во время лекции.
1: 伊万教官刚才说，现在是一营学习时间，旁听学员不能提问。我再补充一句，你们不要影响一营的学习进度，这些问题都很基础，回头我会给大家再讲到的。是。
0: Система пуска ракеты очень сложная. И для того, чтобы как можно скорее ее овладеть, учиться, учиться и еще раз учиться. Чуси, чуси, дай чуси.
5: Эй, вы слышали? Ивай教官 тоже сказал 3点.
6: Учичан, учичан, 1957.
5: Да, 1957,
6: цар, цар, еще.
5: Что это, цар, еще.
3: Разговоры.

0: 家记住，这很重要。
1: 继续。
0: Система наведения состоит из десятков электронных плат.
2: А это тысячи электронных элементов, от состояния которых зависит боеготовность ракеты.
1: Не на ли будет?
3: Сангда.
4: Сяонган, 请你忍耐一下，不要打断伊万教官的教学思路。
3: 我这实在难受，挠也挠不着，我尽量。尽量保持5分钟一次。
1: 小营长，你小心一点儿。